0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, ни компас не поможет.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2028 году в Смоленской области. Барановичский колледж технологии и дизайна развивает сотрудничество с профильным учебным заведением из Казахстана. Об этом и другом подробнее. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2028 году в Смоленской области. Решение провести очередной форум обусловлено объемом подписанных документов, которые требуют времени для практической реализации, отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. В перерывах между форумами будут работать Оргкомитет, Парламентская комиссия Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству. Кроме этого, намечены ежегодные встречи с председателем Совета Республики Натальей Качановой, где будет проходить обсуждение реализуемых решений. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач прокомментировал ситуацию с тарифами мобильных операторов, предлагающими безлимитный интернет. По его словам, такие тарифы не были отменены. На данный момент пользователи могут рассчитывать на 30 гигабайт трафика на неограниченной скорости. После исчерпания этого объема скорость снижается, но доступ во всемирную паутину сохраняется. Павел Ткач объяснил, что ограничения введены для предотвращения дисбаланса нагрузки на сеть. Это особенно актуально в вечерние часы, когда многие пользователи активно просматривают социальные сети и потоковое видео. Кроме того, в некоторых случаях один абонент может раздавать интернет нескольким устройствам, что негативно сказывается на качестве обслуживания других клиентов. Первый замглавы Минсвязи отметил, в дальнейшем при увеличении емкости сети постановление намерены корректировать и лимит потребления может быть увеличен. Барановичский колледж технологии дизайна и многопрофильный инновационный колледж при управлении образования Акмалинской области Республика Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закладывает основу для совместных образовательных и творческих проектов. Коллекцию «Истина льна» представили учащиеся этих учебных заведений Алима Калижанова и Эвелина Новик 27 июня в Минске в рамках 4-го международного фестиваля «Свято льну. Родное. Модное». В Барановичах Управление по труду, занятости и социальной защите горосполкома организует ярмарку вакансий для горожан предпенсионного и пенсионного возраста 29 июня с 11 до 13 часов в Управлении по труду по адресу улица Грибоедова, 12. За дополнительной информацией обращаться по телефону 64 08 69. Продолжаем выпуск. В Беларуси наступил сезон сбора дикоросов. Перед выходом в лесной массив обязательно нужно проверить карту запретов Минлесхоза. В 2026 году система ограничений работает жестко. Если регион закрыт из-за высокой пожароопасности, нахождение там приравнивается к нарушению и карается штрафом до 12 базовых величин – 540 рублей. Максимальный штраф за повреждение ягодников и грибниц теперь достигает 900 рублей – 20 базовых. А за краснокнижные грибы – 1350 рублей. Экологический контроль в лесах давно стал цифровым. Невидимые фотоловушки фиксируют действия, которые многие привыкли считать невинной шалостью. Брошенный пакет, пачка от сигарет или пластиковая бутылка теперь обходятся в сумму до 30 базовых. Это максимальный порог для физлиц. Не менее строг подход к огню. Разводить костры в неположенном месте в пожароопасный сезон – удар по бюджету в 540 рублей. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: хожу.
1: 8 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Постпреды государств стран СНГ соберутся в Минске, чтобы обсудить актуальные для Содружества вопросы. С 1 июля в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профдоход. Об этом и другом подробнее. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества состоится 30 июня в Минске, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ. На встрече будет презентован совместный доклад Министерств иностранных дел Беларуси и России на тему о ситуации с правами человека в отдельных странах. В программе обсуждение деятельности Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите, рассмотрение вопросов по созданию единого эпидемиологического пространства для санитарной охраны территорий стран Содружества. Кроме того, в повестке подготовка проектов очередных заседаний Совета министров иностранных дел и глав государств СНГ, которые состоятся 7 и 9 октября в Туркменистане. Белорусские перевозчики с 1 июля смогут не проставлять служебные отметки таможенных органов в транспортных документах при выпуске товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. Об этом информирует пресс-служба ГТК. В случае технических сбоев в работе информационной системы таможенных органов помещение под процедуру транзита транспортных средств для личного пользования, следующих своим ходом, и товаров военного назначения составляют исключение. При этом перевозчики могут самостоятельно получить данные о выпуске товаров посредством программного обеспечения по номеру транспортного средства. Стоит отметить, что должностные лица таможенных органов будут помогать перевозчикам в использовании программы. Для завершения действия таможенной процедуры вместе доставки товаров перевозчику будет необходимо представить таможенному органу назначения сведения о регистрационном номере, транзитной декларации, транспортные, коммерческие и другие документы в отношении конкретной перевозки. В Беларуси вступили в силу обновленные строительные требования, которые призваны сделать здания более доступными для инвалидов и физически ослабленных лиц. Новые нормы касаются проектирования доступной среды в офисах, объектах общепита, производственных сооружениях, а также в зданиях, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. При разработке проектной документации на модернизацию и капитальный ремонт строений, если невозможно обеспечить установленные габаритные размеры площадок в существующем объемно-планировочном решении, допускаются отступления от параметров при условии оценки беспрепятственного передвижения физически ослабленных лиц, использующих вспомогательные средства, рассказали в предприятии «Стройтехнорм». Важное нововведение. Для согласования отступления от строительных норм теперь не требуется отдельной процедуры.

0: процедуры. Это должно упростить процесс адаптации зданий под нужды маломобильных групп населения. Продолжаем выпуск. С 1 июля 2026 года в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профессиональный доход. Его размер устанавливается на уровне 45 рублей, а для получателей пенсии он составит 18 рублей, сообщили в инспекции по налогам и сборам по городу Барановичи. Эту сумму необходимо будет уплачивать каждый месяц, даже если доход отсутствовал и чеки через приложение не формировались. Если плательщик не уплатит исчисленный налог три раза подряд в установленный срок, налоговые органы имеют право исключить его из реестра плательщиков МПД. При прекращении деятельности сняться с учета можно самостоятельно через приложение «Профдоход». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: Enrique Iglesias.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Китай. Борт номер один приземлился в столичном аэропорту Шоуду, сообщил телеграм-канал Пол-Первого. К этому времени уже прошла встреча главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпина. Белорусский лидер отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия двух стран он назвал индустриальный парк «Великий камень». Кроме того, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин постоянно обмениваются точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. «Эти контакты надо продолжить и дальше», – добавил президент. Китай стал стартом в маршруте длительной зарубежной командировки Александра Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Сотрудничество с азиатскими регионами входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак проконтролировал ход уборки льна на Брещине. Он посетил Пружанский район, где ознакомился с организацией переработки льнотресты. Юго-западный регион приступил к тереблению льна на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Культуру здесь возделывают в Драгичинском, Пружанском, Березовском, Ляховичском и Барановичском районах. Посевные площади занимают более 6 тысяч гектаров. В рамках визита Виталий Кулак дал рекомендации по адаптации технологических процессов к высоким температурам, корректировке графиков выездов техники, предотвращению потерь урожая при пересушивании зерна и обеспечению пожарной безопасности на таках и складах. Напомним, Беларусь в 2026-м планирует собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Наша область традиционно начинает жатву и задает темп для остальных регионов. Продолжаем выпуск. Полные запреты на посещение лесов введены в 7 районах Брестской области, в том числе и Барановичском. Там установлен 4-й класс пожарной опасности. В связи с этим работники лесхозов перешли на усиленное патрулирование экосистем. На данный момент в зеленых зонах действует табу на пешие прогулки, отдых, сбор грибов и ягод, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Специалисты рекомендуют перед походом на природу уточнить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта мер ограничительного характера постоянно обновляется. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможны осадки. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 25-27 градусов. В течение дня до 35 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 23-27 градусов. В течение дня 30-35 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. По поводу длительной командировки Александра Лукашенко высказался глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года. Со странами Юго-Восточной Азии намечены проекты на десятки миллионов долларов. Это темы президентского уровня, отметил Дмитрий Крутой. Намечено посещение ряда государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для Беларуси проекты в разных сферах. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Сотрудничество с ним входит в число внешнеполитических приоритетов нашей страны и формирует основу многовекторной политики. Летние каникулы – пора активного отдыха и приятных впечатлений. Также это еще и период бесконтрольного времяпрепровождения несовершеннолетних. Поэтому важно, чтобы взрослые говорили со своими детьми о правилах безопасного поведения в быту, у водоемов и вблизи линии электропередач. Инспектор энергогазинспекции электротехнической группы Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Валерий Бубин акцентировал внимание на том, что нельзя подходить и прикасаться к оборванным проводам, влезать на опоры, запускать вблизи воздушных линий электропередачи воздушных змеев, квадрокоптеры, проникать в трансформаторные подстанции, даже когда объекты кажутся нерабочими. Опасно рыбачить или находиться во время грозы в непосредственной вблизи линии электропередачи. Беспечность не прощает ошибок, подчеркнул представитель Госэнергогазнадзора. Продолжаем выпуск. Работа музеев сегодня выходит далеко за рамки экспозиции и экскурсий. Они становятся центрами сохранения исторической памяти и формирования гражданского сознания. Об этом сообщил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Особую роль музейные учреждения играют в работе с молодежью, помогая сохранять связь поколений в условиях, когда свидетелей военных событий становится все меньше. За прошлый год Брестская крепость реализовала десятки совместных выставочных проектов с музеями России, и взаимодействие продолжает расширяться. Значительный импульс развитию комплекса придала программа союзного государства. Благодаря ей были проведены масштабные реставрационные работы, созданы новые музейные пространства и реализованы проекты по увековечению памяти защитников крепости. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.

0: на Вичи ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Поднебесная стала стартовой точкой в маршруте большой командировки президента в регионы Восточной и Юго-Восточной Азии. После официальных переговоров общение лидеров Беларуси и КНР продолжилось за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, заявил первый заместитель премьер министра Николай Снопков. Он подчеркнул, главный тезис встречи – углубление отношений двух стран по всему спектру инвестиционного и экономического взаимодействия. По-настоящему жаркая погода отмечается сегодня по всей Беларуси. В такие дни горожане стремятся поближе к водоемам. Однако, как показывает практика, многие граждане забывают или игнорируют простейшие правила поведения на акватории и не соблюдают меры личной безопасности. Чтобы отдых не закончился бедой, правоохранители проводят рейды в местах массового скопления людей, сообщил первый заместитель начальника Барановичского ГУВД, начальник милиции общественной безопасности Николай Капелька. Он напомнил о недопустимости купания на запрещенных для этого реках и озерах. На территории Барановичей оборудованы пляжи на водохранилище Мышанка, озерах Светиловская, а также Жлобинская, без права захода в воду. За плавание в неустановленных местах и распитие алкогольных напитков предусмотрена административная ответственность, подчеркнул Николай Капелька.
2: Хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних детей, которые зачастую находятся в водоемах без присмотра своих родителей. Не отпускайте своих детей на озера самостоятельно, так как это может привести к несчастным случаям. Обращаясь к отдыхающим, хотелось бы напомнить о безопасности и сохранности своего имущества. Не оставляйте свое имущество без присмотра, дабы не стать жертвой воров. Барановичским горисполкомом и заинтересованными службами проделана огромная работа по улучшению условий отдыха граждан у водоемов. Организованы пляжные зоны озера Светиловское. На данном пляже, а также пляже водохранилища Мышанка установлены лежаки для комфортного отдыха. К сожалению, ранее отмечались факты порчи данного имущества, в связи с чем хотелось бы также предупредить, что за уничтожение либо порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
1: Продолжаем выпуск. На юбилейном 35-м славянском базаре в Витебске организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Мелодия, известная каждому, прозвучит в современном переложении. Легендарное произведение «Все цветы июля» написал народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Обновленная версия принадлежит композитору Леониду Ширину. По его словам, она объединит в себе эстрадных, фольклорных и классических вокалистов, что призвано проиллюстрировать жанровое многообразие масштабного форума. В рамках долгожданного события основные мероприятия, которого запланированы с 16 по 19 июля, пройдут международный детский и конкурс исполнителей эстрадной песни. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.
3: And then I'm hurt. You know I don't need.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Да.

0: Барановичи ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. В условиях сильной жары важно соблюдать меры безопасности, призывает МЧС. Об этом и другом подробнее. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе рабочей встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Минск и Пекин развивают всепогодное всестороннее стратегическое партнерство. Отношения выдержали испытания международной турбулентности, и дружба только укрепляется, подчеркнул Си Цзиньпинь. Сотрудничество, в том числе и на международной арене, носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. Суды ориентированы на максимальную защиту интересов сельхозпроизводителей, отметил председатель Верховного суда Андрей Швед на встрече с депутатским корпусом. Важно исключить практику, когда обращается в доход залоговое имущество и минимально накладывать штрафные санкции, сказал Андрей Швед, отметив недопустимость формального подхода к разрешению дел. Так, за январь-май нынешнего года более 27 миллионов рублей суды оставили в сельском хозяйстве. Сегодня стоит задача обеспечить бесперебойную работу предприятий агропромышленного комплекса. Продолжаем выпуск. Вакцинация – самый надежный способ защиты организма от более чем 20 опасных инфекционных заболеваний. Прививки задействуют естественные механизмы иммунитета, позволяя предотвратить тяжелые последствия. Иммунная система распознает возбудитель и уничтожает вирус или бактерию еще до появления выраженных симптомов. Даже в случае заражения недомогание протекает в легкой форме. Более того, формируется коллективный иммунитет, отметил заведующий отделом эпидемиологии Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь.
2: Почти все люди в какой-то момент своей жизни сталкиваются с вирусом папилломы человека. Это примерно 8 из 10 человек. Обычный человек даже не знает, что заразился, потому что вирус часто не дает о себе знать. Вот почему важно поддерживать свой иммунитет и сделать вакцинацию от ВПЧ. Вакцина против вируса папилломы человека очень эффективна. Такая профилактика помогает предотвратить заражение этим вирусом, снижает риск возникновения предраковых изменений, связанных с ВПЧ, и нескольких типов рака, а также помогает ограничить распространение инфекции среди населения. Вакцина, которая предлагается подросткам, это девочкам 15 года рождения, бесплатна в Республике Беларусь и защищает от всех типов вируса папилломы человека, которые чаще всего вызывают рак.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня на большей части территории Беларуси в дневные часы воздух прогреется до плюс 35-39 градусов, что квалифицируется как опасное гидрометеорологическое явление. Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду. МЧС предупреждает о перегреве трансформаторов, деформации асфальта и рельсов, природных пожарах, тепловых ударах и росте числа ДТП и гибели на воде. Ведомство призывает жителей республики соблюдать предельную осторожность в жару. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11, а в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре.
2: По стартовой точке в маршруте большой командировки президента в регионы Восточной и Юго-Восточной Азии. После официальных переговоров общение лидеров Беларуси и КНР продолжилось за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Он подчеркнул, главный тезис встречи – углубление отношений двух стран по всему спектру инвестиционного и экономического взаимодействия. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак проконтролировал ход уборки льна на Брещине. Юго-западный регион приступил к теребленню льна на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Культуру здесь возделывают в Драгичинском, Пружанском, Березовском, Ляховичском и Барановичском районах. Посевные площади занимают более 6 тысяч гектаров. Виталий Кулак дал рекомендации по адаптации технологических процессов к высоким температурам, корректировки графиков выездов техники, предотвращению потерь урожая при пересушивании зерна и обеспечению пожарной безопасности на таках и складах. Напомним, Беларусь в 2000

0: 2026-м планируют собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Наша область традиционно начинает жатву и задает темп для остальных регионов. По-настоящему жаркая погода отмечается сегодня по всей Беларуси. В такие дни горожане стремятся поближе к водоемам. Однако, как показывает практика, многие граждане забывают или игнорируют простейшие правила поведения на акватории и не соблюдают меры личной безопасности. Чтобы отдых не закончился бедой, правоохранители проводят рейды в местах массового скопления людей, сообщил первый заместитель начальника Барановичского ГУВД, начальник милиции общественной безопасности Николай Капелька. Он напомнил о недопустимости купания на запрещенных для этого реках и озерах. На территории Барановичей оборудованы пляжи на водохранилище Мышанка, озерах Светиловская, а также Жлобинская, без права захода в воду. За плавание в неустановленных местах и распитие алкогольных напитков предусмотрена административная ответственность, подчеркнул Николай Капелька.
1: Хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних детей, которые зачастую находятся в водоемах без присмотра своих родителей. Не отпускайте своих детей на озера самостоятельно, так как это может привести к несчастным случаям. Обращаясь к отдыхающим, хотелось бы напомнить о безопасности и сохранности своего имущества. Не оставляйте свое имущество без присмотра, дабы не стать жертвой воров. Барановичским горисполкомом и заинтересованными службами проделана огромная работа по улучшению условий отдыха граждан у водоемов. Организованы пляжные зоны и озеро Светиловское. На данном пляже, а также пляже водохранилища Мышанка установлены лежаки для комфортного отдыха. К сожалению, ранее отмечались факты порчи данного имущества, в связи с чем хотелось бы также предупредить, что за уничтожение либо порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
0: Продолжаем выпуск. Полные запреты на посещение лесов введены в 7 районах Брестской области, в том числе и Барановичском. Там установлен 4-й класс пожарной опасности. В связи с этим работники лесхозов перешли на усиленное патрулирование экосистем. На данный момент в зеленых зонах действуют табу на пешие прогулки, отдых, сбор грибов и ягод, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Специалисты рекомендуют перед походом на природу уточнить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта мер ограничительного характера постоянно обновляется. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
2: Погода.
0: В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары. Пик зноя придется на 29 июня. Воздух местами прогреется до 39 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, июль также ожидается теплым. Средняя температура на 1-2 градуса выше климатической нормы, которая составляет плюс 18 на северо-западе и 20 на юго-востоке. Обычно второй летний месяц самый влажный, но в этом году осадков будет меньше, однако полностью избежать опасных явлений не удастся. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Баранович ФМ.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Беларусь планирует работать с Китаем по 11 технологиям, которые являются критичными для республики, сообщил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Президент Александр Лукашенко в рамках многодневной командировки в страны Азии совершает рабочий визит в Китай. Белорусский лидер уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о совместном производстве продукции. Первый вице-премьер привел главный тезис белорусского лидера о том, что необходимо углубить отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. К этой работе должны подключиться правительство, посольство и соответствующие госорганы, добавил Николай Снопков. После вмешательства Комитета госконтроля крупный сотовый оператор изменил условия акции с учетом интересов потребителей услуг, сообщили в КГК. Ранее по инициативе КГК и МАРТ уже были внесены изменения в законодательство и исключена возможность подключения услуг справочного и развлекательного характера без инициативного запроса пользователя. С учетом данной ситуации государственному органу-регулятору будут внесены дополнительные предложения, направленные на защиту прав потребителей услуг сотовой связи. Продолжаем выпуск. При повышенной температуре летом особое внимание следует уделять безопасности малолетних детей, так как они более уязвимы из-за более ограниченной терморегуляционной способности по сравнению со взрослыми. Эффективные меры защиты ребенка от перегрева, соблюдение питьевого режима, скорректированный режим прогулок, использование головного убора и одежды из натуральных тканей. Обратила внимание врач-эпидемиолог Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Бондарь.
2: На предстоящей неделе ожидается сильная жара. Дети младшего возраста могут быть особенно уязвимы к летней жаре из-за более ограниченной терморегуляционной способности по сравнению со взрослыми, что означает, что они с большей вероятностью могут пострадать от перегрева. Одевайте ребенка по минимуму, когда выходите на улицу. Цель состоит в том, чтобы защитить его тело от солнечных лучей и защитить от жары. Отдавайте предпочтение удобной одежде в светлых тонах из таких материалов, как хлопок или лен, которые позволяют коже дышать и впитывать пот. Если вы посещаете магазин, кафе или другое место с кондиционером, обязательно необходимо предусмотреть более теплую одежду. Обязательно надевайте на ребенка головной убор, желательно с козырьком для защиты глаз. Конечно, не рекомендуется выходить на улицу в самые жаркие часы. Чтобы малышу в коляске было комфортно, не накрывайте ее фланелевой или муслиновой простыней, так как они могут нагреть коляску почти до 4 градусов всего за 20 минут при выгуле на улице. Регулярно проверяйте детей на признаки перегрева. Какой бы ни была причина, ребенка никогда нельзя оставлять одного в припаркованных автомобилях ни на какое время, так как температура воздуха может быстро стать опасно высокой. В летнее время особое внимание необходимо уделить организации питьевого режима, так как во время жары потребность жидкости у ребенка существенно увеличивается.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 33-35. Вечером 26-29 градусов. Ночью ожидается 20-22 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

не успел простить за толком. Бежал скорей на рейс, твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. 9 из 16 районов Брестской области включились в уборку озимого ячменя. Вода на озерах Барановичи прогрелась до 25-27 градусов. Об этом и другом подробнее. Высший судебный орган является важнейшим источником аналитической составляющей по результатам рассмотрения дел в судах, выявления возможных нестыковок или несовершенств. Это на встрече с руководством Верховного суда отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Он подчеркнул, что работа должна идти от жизни, отвечать запросам национальной экономики, безопасности, требованиям современности и учитывать мнение специалистов, на что нацеливает глава государства. В Беларуси уделяют серьезное внимание мониторингу правоприменительной практики. Для этого используют различные форматы, в том числе семинары и выездные заседания. Таких мероприятий в период третьей сессии было проведено около 40. Итоги находят воплощение в конкретных решениях и корректировке тех или иных норм законопроектов, заключил Игорь Сергиенко. Брещина активно включилась в уборку озимого ячменя, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь. На текущую дату к работе приступили 9 из 16 районов – Брестский, Каменецкий, Березовский, Драгичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Пинский и Пружанский. В жатве пока участвует 31 сельхозорганизация региона. Освоено 2700 гектаров площадей, или 8% к плану. Всего в области намолочено 10 тысяч тонн зерна при урожайности 38 центнеров с гектара. По предварительным прогнозам, на нынешней неделе к компании присоединятся и остальные хозяйства. Как отметил Виталий Рудь, в связи с сухой жаркой погодой уборочная на юго-западе страны началась на несколько дней раньше, чем в 2026 году. Комбайны вышли в поле 24 июня. Также аграрии занимаются заготовкой овощного горошка, тереблением льна и вторым укосом трав. Продолжаем выпуск. В жаркие летние дни жители стремятся как можно ближе к воде. Особенно активно спешат на водоемы горожане. Утомленные зноем, они с удовольствием отдыхают в излюбленных местах. Как рассказал председатель Барановичской городской организации «Освод» Андрей Некрылов, сейчас на местных пляжах водохранилище «Мышанка», озеро «Светиловское» по-настоящему горячо и в прямом, и в переносном смысле. Верхние слои акватории уже прогрелись до 25-27 градусов. Однако, наслаждаясь солнцем и отличной погодой, не стоит пренебрегать элементарными мерами безопасности, подчеркнул Андрей Некрылов. Родителям необходимо постоянно следить за детьми. Также специалист напомнил, что у открытой воды запрещено распивать спиртное. А перед выходом на берег лучше обработать кожу репеллентами от укусов клещей и ос. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77-23.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь ориентирована на мирные инициативы. Перерегистрированные чеки жилье остаются в обращении. Об этом и другом подробнее. Минск надеется, что переговоры с США выйдут на новый уровень, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. В 2025-м на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко приехали представители администрации США. После этого было еще несколько визитов американской делегации, которые провели с белорусским лидером переговоры. Александр Лукашенко подчеркнул, что был бы рад, если бы за переговорами с Минском Вашингтон видел конечной целью нормализацию отношений с Москвой. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками жилье, могут использовать их на первый взнос при вступлении в жилищно-строительный кооператив, долевое, индивидуальное или коллективное строительство, реконструкцию одноквартирных блокированных жилых домов, покупку жилья, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на вышеперечисленные цели, рассказала нотариус Брестского нотариального округа Нина Непомнящих. Именные приватизационные чеки жилье можно дарить близким родственникам. Также возможно их получить по наследству. Новый сервис «Электронная очередь» для подачи документов в учреждение высшего образования начнет работу в Беларуси 6 июля. С его помощью абитуриенты могут забронировать дату и время визита в приемную комиссию и избежать очередей. Количество мест в электронной очереди ограничено. Если планы изменились, талон можно отменить и записаться заново через систему. К другим новостям. Минздрав утвердил график работы медучреждений на 3 и 4 июля. Поликлиники, больницы, РНПЦ, аптеки и службы крови изменят расписание в связи с праздниками. 3 июля все службы будут работать по графику праздничного дня, а 4-го – как в субботу. Стационары больниц и республиканские научно-практические центры также перейдут на аналогичный режим. Экстренная медицинская помощь в праздничные дни будет оказываться в полном объеме. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: типа.
1: 17 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем СМС-викторину, а после перейдем во второй час, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 29 июня на календарной странице, понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся к игровой рубрике «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, который я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 29 июня в 1978 году, появилась на свет Николь Шерзингер, американская певица, которая прежде всего известна как участница популярной девичьей поп-группы. Помните ли вы, как называется этот girls band? Вариант первый – Destiny's Child, вариант второй – Spice Girls и вариант третий – Pussycat Dolls. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 29 июня, появилась на свет Николь Шерзингер, американская певица, которая прежде всего известна как участница популярной девичьей поп-группы. Как называется эта группа? Вариант первый – Destiny's Child, вариант второй – Spice Girls и вариант третий – Pussycat Dolls. Если перечисленные коллективы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто доверить интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярная девичья поп-группа, в которой выступала известная американская певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель Николь Шерзингер. Группа эта называется Pussycat Dolls, как многие из вас правильно вспомнили. Это поп-R&B-группа, танцевальный ансамбль с женским вокалом, основанный в Лос-Анджелесе хореографом Робин Антин в 1995 году как танцующая труппа в стиле бурлеска. Успех к музыкальной группе пришел только в 2005 году с их первым альбомом PSD, который дебютировал пятой строчкой в США, выпустив три успешных сингла «Don't Chop», «Buttons» и «Stick With You». Последний заработал для группы даже номинацию на Грэмми. В тот период группу также активно обвиняли за излишний акцент на главной солистке Николь Шерзингер, которая пела едва ли не все главные вокальные партии. Интересный факт. 12 марта 2026 года группа объявила о воссоединении для мирового тура в честь 20-летия дебютного альбома. В состав коллектива вошли только трое: Николь Шерзингер, Эшли Робертс и Кимберли Уайт. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 7954. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Концерт, парк интерактива и споем гимн вместе. Стало известно, как отпразднуют 3 июля в Барановичах. Об этом и другом подробнее. В Беларуси буквально через пару дней вступает в силу положение указа о криптобанках, сообщил премьер-министр Александр Турчин на заседании наблюдательного совета парка высоких технологий. Сейчас в стране активно создается соответствующее правовое поле. В частности, обсуждается как требования к заявителям на получение статуса криптобанка, так и правила внутреннего контроля. В настоящий момент в ПВТ несколько десятков резидентов, которые так или иначе работают с криптовалютой или смежными сферами. Еще одно новшество введут в ближайшее время. Речь идет о KYT-провайдерах, что переводится с английского как «знай свою транзакцию». Это важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. В Барановичах готовится насыщенная программа празднования Дня независимости Республики Беларусь. Масштабные мероприятия развернутся на площади имени Ленина. В афишу вошли парк интерактива «Помним, гордимся, создаем», вечерний концерт от лучших творческих коллективов города и отдельных исполнителей, а также выездная торговля, выставка-продажа изделий народных мастеров и ремесленников. Основные торжества стартуют с возложения цветов к вечному огню и другим памятным местам. Дополнительную локацию организует краеведческий музей. 3 июля посетить временные и постоянные экспозиции можно на льготных условиях. Кроме того, вблизи учреждения культуры будет работать тематическая фотозона. Кульминацией дня станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 возле кинотеатра «Октябрь». Гудок поезда Победы 30 июня услышат в Витебске. Уникальный передвижной музей переносит во времена Великой Отечественной войны. Погружает в атмосферу сражений. Внутри воссозданы пассажирские санитарные вагоны. Отдельная экспозиция посвящена Брестской крепости. Историко-просветительский и общественно-патриотический проект проходит под патронажем администрации президента Беларуси и Российской железной дороги. Как отмечают организаторы, интерес к выставке не ослабевает. У молодежи после просмотра появляется чувство гордости за своих героических предков. Напомним, состав уже побывал в нескольких городах республики. Утром 23 июня его приветствовали в Барановичах. Конечной остановкой станет Минск. Продолжаем выпуск. В Барановичском межрайонном отделе принудительного исполнения 30 июня состоится выездной прием граждан. Проведет его начальник Главного управления юстиции Брестского облсполкома Елена Лещишина. С вопросами, связанными с исполнением судебных решений, местные жители могут обратиться с 14 до 15 часов по адресу улица Советская, 81А. Предварительная запись на личную встречу по телефону 8 0163 63 92 26. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары. Пик зноя пришелся на 29 июня. Воздух местами прогрелся до 39 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, июль также ожидается теплым. Средняя температура на 1-2 градуса выше климатической нормы, которая составляет плюс 18 на северо-западе и 20 на юго-востоке. Обычно второй летний месяц самый влажный, но в этом году осадков будет меньше, однако полностью избежать опасных явлений не удастся. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Тем, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что эта программа «Еще не вечер» на волне радиостанции «Барановичи ФМ», подходящее музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку, а если пропустили свежий выпуск новостей, то заходите на наш сайт stoyfm.by. В следующем часе обойдемся без смс-викторин, займемся рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать интересные матчи чемпионата мира на вечер, ну и немного поговорим о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно хороших песен в рубрике «Неформат». А не уходите далеко, скоро вернемся.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

За время музыкальной паузы никаких значительных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без СМС-викторин. Поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить вам о том, что сегодня 29 июня на календарной странице понедельник. Бенсон Бун открыл новый час программы, а далее плейлист разгонит Мими Уэб. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Последние футбольные новости. Вчера состоялся первый матч на стадии 1/16 финала чемпионата мира, в котором играли сборные ЮАР и Канады. Игра прошла на стадионе SoFi в американском городе Инглвуд. Победу со счетом 1-0 одержала канадская сборная. Единственный гол в этой игре забил Стивен Эуштакио на 92-й минуте. Таким образом, в 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко. Вчера также завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года, по итогам которого стали известны две сборные, которые не пропустили ни одного мяча за все три стартовых матча мирового первенства. Это национальные команды Испании и Мексики. Вратарь Испании Унай Симон сыграл все три матча, проведя на поле 270 минут, совершил 4 сейва и имеет 0,33 предотвращенного гола на турнире. На счету основного голкипера Мексики Рауля Ранхеля 258 минут в трех встречах, 5 спасений и 1,2 предотвращенного гола за групповой этап соревнования. В концовке третьей игры с Чехией Ранхель был заменен на легендарного кипера Гильермо Очоа. В 1/16 финала Испания встретится с Австрией. Игра состоится 2 июля, а Мексика сыграет на аналогичной стадии с Эквадором 1 числа. 19-летний нападающий Борнмута Эли Крупи этим летом обозначил Пари Сен-Жермен своим приоритетным вариантом для перехода. Об этом сообщает ресурс Transfer News Live. Оценочная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро, что на данный момент снижает интерес ПСЖ. Однако ситуация может измениться, если вишни снизят запрашиваемую цену. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны Арсенала, а также Манчестер Сити, который активно следит за выступлениями футболиста. В апреле к игроку проявила интересы мюнхенская Бавария. В прошлом сезоне Эли Крупи провел 35 матчей за Борнмут, забив 13 голов. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 20:00 на стадии 1/16 финала чемпионата мира сыграют сборные Бразилии и Японии. Чуть позже национальная команда Германии сыграет против Парагвая. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 23:00. Не пропустите.

0: cream.
1: Реклама. Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: По понедельникам в рубрике «Не формат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Играет 5 песен с понедельника по пятницу, что-то понравится настолько, что захочется переслушать. Если не забыли, то на прошлой неделе мы послушали достаточно новинок, возвращались в прошлое к каким-то классическим хитам, плюс подробно поговорили о том, как начиналась карьера австралийской инди-рок-группы «Temper Trap». Давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Так, «The Temper Trap», сингл 2009 года, «Sweet Disposition». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Беларусь планирует работать с Китаем по 11 технологиям, которые являются критичными для республики, сообщил первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков. Президент Александр Лукашенко в рамках многодневной командировки в страны Азии совершает рабочий визит в Китай. Белорусский лидер уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о совместном производстве продукции. Первый вице-премьер привел главный тезис белорусского лидера о том, что необходимо углубить отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. К этой работе должны подключиться правительство, посольство и соответствующие госорганы, добавил Николай Снапков. Новый сервис «Электронная очередь» для подачи документов в учреждение высшего образования начнет работу в Беларуси 6 июля. С его помощью абитуриенты могут забронировать дату и время визита в приемную комиссию и избежать очередей. Количество мест в электронной очереди ограничено. Если планы изменились, талон можно отменить и записаться заново через систему. Брещина активно включилась в уборку озимого ячменя, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь. На текущую дату к работе приступили 9 из 16 районов – Брестский, Каменецкий, Березовский, Драгичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Пинский и Пружанский. В жатве пока участвуют 31 сельхозорганизация региона. Освоено 2700 гектаров площадей, или 8% к плану. Всего в области намолочено 10 тысяч тонн зерна при урожайности 38 центнеров с гектара. По предварительным прогнозам, на нынешней неделе к компании присоединятся и остальные хозяйства. Как отметил Виталий Рудь, в связи с сухой жаркой погодой уборочная на юго-западе страны началась на несколько дней раньше, чем в 2026 году. Комбайны вышли в поле 24 июня. Также аграрии занимаются заготовкой овощного горошка, тереблением льна и вторым укосом трав. Продолжаем выпуск. В жаркие летние дни жители стремятся как можно ближе к воде. Особенно активно спешат на водоемы горожане. Утомленные зноем, они с удовольствием отдыхают в излюбленных местах. Как рассказал председатель Барановичской городской организации «Освод» Андрей Некрылов, сейчас на местных пляжах, водохранилище «Мышанка», озеро «Светиловское» по-настоящему горячо и в прямом, и в переносном смысле. Верхние слои акватории уже прогрелись до 25-27 градусов. Однако, наслаждаясь солнцем и отличной погодой, не стоит пренебрегать элементарными мерами безопасности, подчеркнул Андрей Некрылов. Родителям необходимо постоянно следить за детьми. Также специалист напомнил, что у открытой воды запрещено распивать спиртное. А перед выходом на берег лучше обработать кожу репеллентами от укусов клещей и ос. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Как обычно, прощаемся под небольшой саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты и представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну, держите под рукой мобильный телефон, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: Скучно.
1: 20 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Я выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и сном запалю огонь в твоих в очах.

0: HFM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».